Kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur kur k